агунату нилуэрмуувоо аякиюгаанит сутаванкара тугнерлкумт кии итигаяраапут тамахтигэк ванкутаттагам ваан уммиюганкламатни чуппигни ваатни юппигни иллутар уммиюваапа тааттерлукку таамахангаунаакку питиэкпут ваани хатал унатчали айпа аплухчичияраапчали ааторлукку кэнниккун маликлукку асиэккаппаагалратауна ванкута атуэркапут май чуяраапут манна питиклукку никлангутиитсар иллини ваатнааюэккэнгэраата тангэраата каннэрэккуорлуки харуутэккаарлуки иллини чаммиллини пиорлуутэн пиэккэрлуутэн пиорхаанэртиккут ванкутарсэрмиккимтни ниэккуранхэрмта иллини пиюилэнхэрмата ваатн уиттарэмта май пиярлуки хичэл миклэнгутсэр ваатн хичэл нииттунгэрмэн пиюилэнхэрмэн ханхаяхангэран ваатн иллини ханэрутунгэрмт кииниитнэрилэнгэрмэн ваанихпак чам иллини куппиохайнаккэрлутн пичээ

юлоогоотник чалиллуналлун ритаркамник пиаарарпут тикииллуни а унноомак тайм унноогмактарпутни а ануэккаккаккаммана тук тук нерилуни пиллуулиниоқ а унуккаваи макклаа пилламмани утуумаллуйяақоқ аатқаккаматтой нэрмикун ануқитук тукнерикканерилуни пиллиниоқ уканаани а ангияй ревигми ангия ангия путуи такататони аюбрихэлуки қатаққнэлэгэнэрми ахтаққарлутингаггааниуи таллеритаан да норт сайд тамақтайм ангият таммааллангут мэгм эмэхтиққааянгят аюбрихэлуки массинақуауна мэгм пеқани аял аяллхауна асиқсайтлаами тахуам икаярканқарлутаарлу пикум таа хабта ануқм уққанун саут сайтамун нухтарқлуки ангиат пикуунангасериартут иллайттоотн тумаллеритха атхаққарлутин таим пиллуйоортут юбрихэлуки тотналмтхун арнкааллуглу тахтуимарна пилаақ путта арнкааллугун хатн лаавут пеэккан ауи уллуки питеққа путта умиопут ассиитлэрканик таумка юбрихэлуки ангиапут унаани пиннаартукутсалииллу пинахкааппааралгаамак чамак имуумак пинкэнрилкум таа апкэтникотн китпарлуни emergency таунгунрилингурумак пиллкум таа патахтурулуни пинахкэлгаамак аян рилингэрам тачангайтоқ чамклуттой нани пангарутын кхлутаа хаппин пикумтаа way out тарлуко кайллун аюуқаа пичхолалқаггаахуи артақаннеруоқ пичхолаклао пикума тауми пангарлуку пикэммани тотнтой пилуку пилм тхун хатни хулла аюкхлуни пеэкками наклиги тукла чалиллу ахкутам жиулэгнам та канрут клалхатта лаавут какэммана инглуллиорчигат нилуккуам ахум аттайрут мапилаллуккиинга хатн умиоқалу пихтаарлуни пеэкканна тотн той канрут лалхоонга лаавут какэммана юнгиннаулуни хатн хонкутаюулута юкулута инглуллиорчигат нилукумеқ ахтаққарлуку маннамеқ пилаллхоо унатмбут аклубутлу махрохлутин пикаата кумламахтоқааккут акканун пинихнгайтукут унаттоотн унгу авутхаак плэркааткииллуку таманаттой каннерут каарлуку пилаллхо макутхани ахкутхаат чиум ниппилхт макуунк гаят гаятхун ахкутхунлу ангиаллаатхун чаппо

0: bin ich ja gemi wat ano katuk ni lu ni pa ka me chikhle kon khatuk attau chi lu ni malru lut kwal binga yu lut pikun khnegu nuttan taklakh ka khwal taum peng torlu kuh ta pikngam ta allorh luni bilkh ka tamma khun ika yoklu ta pilm thun аллоорлунитагтиқ хал акнерлхкамтник ауиллу тапитииқгут кимта пингнарлуку пикумта умьор чаут хэлгу чамктоимум пинарлхаамак пиқатақум тайкаайун чаххалу тапиллераани аякхиот макут писчихиартут апхэниттори нангхтут jam kemo mk piu nai lugu thalu ding pin ri ta kam manatoi um yong chaut khlugu sabat kakum na khat na yo khani nat mura lu ta ping nak ngri leng am ta pin nak tu kut ila put ta ko mur khluki cha kha put tot ma kut ta khang ta ak lu but i pre khluki ting tak kau lu ke pikake пэнхтокхэлуки акунгаарлуки атохуйукумтки наллунэритнаапут наналутси тулаглукилтгуулуки аторулуки уяанарфа унномк умьорнеэрут гнаэрутаака уна хатн уухун нисихунишсуутам тхун алахлута питиуккпутта 640 am радио дайлахтни KYUK тайм тои маттумк аторлуга ягаамгата акимнааханактаа тапигаалуку пинриллкорнаахтагут пиорчи
1: аваи ни чугнитн юлоокаут ник наллунритнаарклаанаклу You tuned into KYUK repeated on Chifornik Radio KCEF 93.3 in Chifornik, Alaska

ахлугу пилхэрмэртхун а илли таммукатэн канэр пакахлуни пилхуллериа экспертатхуқ уумак титаниккаамак пилиллхуут амачэраруллериаллугоқ мэрмак таангэрқарсаалингоқ лааллугумак жали ангииллхулууни умиан чарнаққоқ тауна умиан чаут клукупикумтху а чакнақ умиор путчал чалиитхоқ а тоха тауна титаниккақ тарлермхтху чауихлайнаулуни чауихлайнаулуку тарсаақ тарлеқат а унааллу ангиарпак чали а канхиарани виталреко фруд тамакунка сайпрес тамакунка тохулуни таку маллхуқ аам тайм той конкутаха а уна пиллаакст фут чаун риллуку пинритлэркақ умиан чаут кнахаарчаққалуни хватан саавут аюқлуни пааққан аам алапэннерлу таттой тайм писихулаллэркамтнун аа кичиқкут канруют пут макут чаккаасиаагалуки иуккунта апқитник ахкуттаа аа чиулаамта юнгуисиаагалуни пиллера канруют миник нарохтаарисиаагалуни пиллера чиунэр камиинун ткииттуқ тамана умиан чаут клуку аа илли таам чаққалуни аа пиллэммини таангэрлуку нунаанак алаанак ткииллуни маапат пиллера пилли пилла пиллииннаан ватн пилуку аари пахчит анок-анок-анок-лингэраан маавад тгийллютн. Дамдой аягхиоом хатн бэнга. Саахок алинга найтог. Чикмири ngавахчта хуангута аягхиоолгаани. А хуангута лу. Хуангут нангх ngаюклута умьёхт. Умьёхт клута. Анрутст путтоотн макут чаун риллкуурлуки илтоохлик наоқсайлата тоотн умьёрт қалаллиллераакут амталхуангкута чиулаақлуки саққакэммана чиумакнарэрлэрхоомэгтху нигоқхулуки макут пэ пилхкапут канрут киларрайт атуулхка асинриллингуум чам а уксоорлумаай аггиртлха акваугақ иллит агунаа қаяагаарлуни писеққаа канллхулраа уумк аяарумк таунаттой тру меркақпут хуангкута чат туқуткаақапут а чикууққам наллиини нинг чикууққаақан макутлуу паваниху акуллумиикингуунамни макут акуулора акуулорат чикулааюит тхатнлүү а махпахлүни чикулхооққами хаахқарлутэн пааққамэн алингинарпут мамтуриюитут аам имутлхқартамааккунун аахнарқоқ акнерлута пикумта нухуяақнгам таакканунугуангайтугут тохнинглаами а чигу чигу юхулуни пааққами нэнгэллиттууқ а уум тамамта а аклупуклумутингуллутэн пикаата налқақнэриттаарлаа ла қакэммана анагавинқарлуни тагуам уммиортэқлуни пиллера а чаннэгэтқаггаи чанхпауқ тамаккунэк кэвхтахлуни аухулуни тамаккунэк пиллера аклуни чиухаарлуки тамааккутсаннагат аклумиакун литнун